Вот снега себя, все и пел Лауни 106.3, дается фреквенси, пора и кау хэппи, everyday Густука у R&B, хип-хоп, лотсон, пати на медли, джун индери Бата и гулан и студжанте, апила на пор, ам мага эмплойи Пора everybody happy, let's get aboard it Bell FM, the service station in Baghdad,